0: В эфире информационная программа Международного радио Азербайджана. В студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев встретился с бывшим президентом Украины. Продолжается великое возвращение на освобожденной территории Азербайджана. Нахчеван превращается в один из регионов, занимающих все более важное место в системе региональных и международных экономических связей Азербайджана. Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, находящимся с визитом в Баку. Об этом сообщается в аккаунте главы нашего государства в социальной сети X. Мы поделились добрыми воспоминаниями, связанными с нашим знакомством, продолжающимся более 20 лет, вспомнили о проделанной совместной работе, направленной на укрепление Азербайджана-украинских отношений, провели обмен мнениями о перспективах связи. В ходе встречи посол Украины в Азербайджане вручил мне удостоверение почетного гражданина города Ирпень, отмечается в публикации. Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ за солидарность и поддержку Украины. Об этом дипломат написал в социальных сетях по итогам встречи, в ходе которой он передал президенту Азербайджана удостоверение почетного гражданина города Ирпень. Удостоверение посол вручил во время встречи Ильхама Алиева с находящимся с визитом в Баку бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. «Благодарим вас, господин президент, и весь Азербайджан за солидарность и конкретные шаги для восстановления и поддержки Украины», – отметил дипломат. Гусев подчеркнул, что решение о присвоении Ильхаму Алиеву звания «Почетный гражданин города Ирпень» было принято Ирпенским городским советом 30 апреля 2026 года. Оно стало признанием личного вклада президента Азербайджана и азербайджанского народа в поддержку ирпенской общины с первых дней российско-украинской войны, а также после деоккупации города. Азербайджан стал одним из ключевых партнеров Ирпеня в восстановлении. При поддержке Азербайджана уже восстановлены Ирпенский гуманитарный лицей-лингвист и консультативно-диагностическая поликлиника, отметил Гусев. По словам посла, впереди реализация новых масштабных проектов, включая строительство жилья, восстановление спортивной школы, Центрального дома культуры и создание современного арт-центра. Гусев подчеркнул, что решение о присвоении президенту Ильхаму Алиеву почетного гражданства города-героя Ирпеня также является символом глубокой дружбы между украинским и азербайджанским народами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему индонезийскому коллеге Прабову Субианту по случаю Дня независимости Республики Индонезия. В поздравлении говорится: «В настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения сферы сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией в ряде областей, представляющих взаимный интерес, в частности в области экономики, взаимного инвестирования, в гуманитарном и других направлениях. Уверен, что мы добьемся укрепления Азербайджана-индонезийской дружбы и сотрудничества на благо наших народов. В столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Индонезии постоянного благополучия и процветания».
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Нахчеван превращается в один из регионов, занимающих все более важное место в системе региональных и международных экономических связей Азербайджана. Основными причинами этого являются не только географическое положение автономной республики, но и параллельное развитие ее транспортных, энергетических, промышленных и логистических возможностей. Особенно после Великой Победы Азербайджана формирование новых коммуникационных возможностей в регионе еще больше повышает значение Нахчевана. Прямые связи Нахчевана с Турцией, перспектива расширения транспортных коммуникаций и в более широком смысле возможности интеграции в маршруты Восток-Запад привлекают внимание международных партнеров к этому региону. Президент Ильхам Алиев во время своего визита в этот регион также заявил, что Нахчеван станет одним из незаменимых транспортных хабов. Это заявление показывает, что Нахчеван рассматривается как важное звено более широких региональных коммуникаций. Президент Азербайджана также заявил, многие международные структуры, некоторые страны заинтересованы в этой дороге, особенно в нахчеванском сегменте азербайджанских железных дорог. Одна из них – Европейский Союз. Одной из основных причин роста интереса Европейского Союза к Нахчевану является повышение значения альтернативных транспортных и энергетических маршрутов. Азербайджан уже установил важное партнерство с Европой в энергетической сфере. Как заявил президент Ильхам Алиев, из 10 европейских стран, в которые Азербайджан экспортирует газ, 8 являются членами Европейского Союза. Глава государства также отметил, что Европа характеризует Азербайджан как надежного и общеевропейского поставщика газа. В этом смысле значение Нахчевана не ограничивается только транспортной сферой. Особое внимание привлекает также потенциал зеленой энергетики Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчевана. Президент Ильхам Алиев отметил, что эти территории объявлены зонами зеленой энергетики.

0: и существуют масштабные планы по созданию в Нахчеване солнечной электростанции мощностью 500 мегаватт. Таким образом, в будущем Нахчеван станет одним из новых направлений международного сотрудничества как в сфере транспортно-логистических проектов, так и в сфере проектов зеленой энергетики. Одним из основных факторов, повышающих международное значение Нахчевана, является перспектива создания новых транспортных связей с западными районами страны. В этом контексте особое значение имеет и средний коридор. Транскаспийский восточно-западный коридор, проходящий через территорию Азербайджана, обеспечивает связь между Китаем, Центральной Азией, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Европой. Высказанная президентом Ильхамом Алиевым позиция о том, что Зангезурский коридор обязательно будет построен, также демонстрирует стратегическую позицию Азербайджана в этом направлении. Здесь главным вопросом является более тесная интеграция Нахчевана в региональную логистическую цепочку. Это создаст условия для увеличения объемов грузоперевозок, создания новых логистических центров, повышения предпринимательской активности и привлечения иностранных инвестиций. Иными словами, растущий международный интерес к Нахчевану не случайен. Для Европы это новые источники энергии и маршруты, для стран Азии – возможности выхода на европейские рынки, для Турции – расширение региональных коммуникаций, а для Азербайджана – полная реализация экономического и транспортного потенциала Нахчевана. Все это формирует взаимные интересы.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Габон по случаю Национального дня этой страны. Министерство опубликовало соответствующий пост в соцсети X. Госдепартамент США уведомил Конгресс о продлении освобождения Азербайджана от ограничений, предусмотренных 907-й поправкой к закону о поддержке свободы.

0: Соответствующие документы Госдепартамент направил 28 июля в Комитет Сената по международным отношениям, а 10 августа в Комитет Палаты представителей по иностранным делам. 907-я поправка, принятая в 1992 году, ограничивает предоставление Азербайджану американской помощи. В 2001 году Конгресс предоставил президенту США право приостанавливать действие этих ограничений. С тех пор американские президенты ежегодно продлевают приостановку действия 907-й поправки и уведомляют об этом Конгресс.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
0: В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Жители, переселяющиеся в села Гузей-Хырман и Гюней-Хырман Ходжавенского района, а также Хичикала-Дера Шушенского района, ранее временно проживали в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях. На первом этапе в село Гузей-Хырман переселены 18 семей, 82 человека, а Гюней-Хырман – 21 семья, 103 человека. В село Хичикала-Дера на первом этапе переселились 11 семей, 39 человек. В Бугаце, Венгрия, состоялось третье заседание Ассоциации научно-исследовательских институтов и Центров археологии Тюркского мира. Встреча была посвящена переходу к практическому этапу сотрудничества и подготовке совместных международных проектов в области археологии и сохранения исторического наследия. В заседании Азербайджан представлял президент Тюркской академии академик Шаин Мустафаев. Центральное место на третьем заседании заняло обсуждение практических механизмов совместной работы. В рамках заседания состоялась также презентация биографического справочника «Археологи-исследователи тюркского мира», подготовленного при координации со стороны Академии. Книга объединяет сведения о выдающихся археологах разных стран тюркского мира, их научных исследованиях и вкладе в развитие археологической науки, формируя единый источник научной памяти. По итогам заседания участники приняли итоговую резолюцию третьего заседания ассоциации, определившую основные приоритеты и совместный план действий на ближайшие годы.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Нужи мече мер болор тараскнаром. Кянка верадарса ле Гарабах е варивелен зангезор. Порикаротовен капрум минчевен тамен микани тари арач. Шушаюм, ханкендиюм, ходжалуюм, ерихан рензанвум. Евай соғыри саворонг вераме ворвелен ирензбник бунагишнарид згасуми хайрини шунча. Шушаев ханкенди хахтанакнари хегна хахтанак ацараш нортил хамайлеви комиссир нахагаутян таскум. Миразгайн шайр наповолу хамар дзернаркваз хажурт кайлер хаселен патмутян артарада Тутяни Мичезгайн Ираунки Врахим Нваца Аржани Артюнки, Адрбичана Кампетутяни Вжоурти, Хахтва Самана Дракан Ираунк Нарилия Жех Виракан Нам, Евминг Дарселинг Мяснакан Адрбичани, Хахтана Каска Катинер, Адрбичани Кака Каназестюну, Дивенагита Канаджоуснера, Ваут Санцелин, Рафаенков Каси Саман Рец, Евминг Шаначуме, Дзерг Берел Вохча Шхаром, Тараза Шаном Хаутяни Фамугур Сакцян, Каривур Ким Хандиса Цотараца Шаном, Зор Петутян Адрбичани Арагия, Фампа Пракзаргацум, Грауми Наив Мичезгайн Макардаков. Патакан шевор айнписи амашхарайн хысканер иншписикен. Мятелна ангнар евчин астана это кыркырваца надрбечене ед басму ковмани хамагурсак цямп. Мер еркурумай соғу цямп варвогну патакаслас какакан цямп стэгсвац барсыр паймана ришнориев энергетиков транспортайн хангу цивирацвац адрбечена нунпездер кеберел хусалиев выстаэли еркри хамбав. Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, Ադրբեջանում տիրող կայունությունն անվտանգությունը հատուկ նշանակությունն են։ Որպես կայունության կղզյակ, Ադրբեջանը կարևոր կոչեր է անում և ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման և երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ Ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վարչականության արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում, անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ Дарсали Мичезгайн Нашанакутян, Мичуцарум Нарианс, Касмайм Вайт. Вечерс Ханкендиум Теуни Цефтан, Дасакан Хамогур Сакутян, Касмакерпутян, Тасньот Юрорд Гагатан Жова, Портагис Ашхарин Похан Светин, Хаутян, Хамогур Сакутян, Уверснер. Айсамен Ирогутян Нарин, Ворон Карта Цолумян, Адрбечени Колми Сахман Ваз, Болорас Гайна Патак Нарира Канацума, Нахагай Лама Ливи Колми Сварвог и Мастон Какакан Тян Артюн Ком. Айсра Адрбечени Харапютян, Арашнор Тело Мержурти, Азгайн Шайров, Авели Хамарза Кореневск с Бунгнорин Шарнакуме и Ранках Какакансиону. Нори Рогуцинари Пайманарум, Химнувилов, Сахманадрутян Пажнариев, Ирих Нишхани Рявунгнаривра, Вставрин Шаржуме, Депи Арчевум Готово, Разом Вараканна Патакнара. Мес Депи Апагатанох Дзайна. Мечезгайн Радио Цунхинг. Мечезгайн Радио Цунхинг.

Полу федерали вимнадрами горсне усюнан горкуме геркри хасаракаканьки болор волортнара. Тики Мехрибан Алиеван, Вольпескин, Марьев Петакан Горсич, Ворунур Хакакан, Матацоусян Круге, Оринаки Адрбечени Хамар, Канан Сусалакан Активусюна, Артасулог, Нур Модели Херенак. Айскаркавичаком Адрбечени Арачин Пухнахага, Еварачин Тикина, Наеван Калвуме Ворпес, Шаманакаки Сашхарум, Оринаки Ли Актив Киньев, Хакакан Горсич. И Арки Саурахаснуме, Амбош Адрбечен Акан Жовуртин, Сарокутюн гапартануме Аржали Петакан Горсчов. Айжам Адрбечанси Канай Киреватюрин гапартануме Мехрибан Алиеваев Евнрахигнакутям Еворинакен Версном Дранец. Менкаруген Квастаурин Аселвор Мехрибан Алиевай Амвичели Царайутюн Евнракатара Сашхатанка Базмок Огманиев Анзука Каднен. Едрали Вихимнадрама на Евмаштапе Сишу Михайнакан Патриазме Жаванак Зохвацин Царайух Нарин Таник Нарин Евмир Ветеран Нарин Евхокетанум Нранц Масен. Мирогария Сагарман Хамар Пайхари Какаем баруя канача акциона. Межуртин азгаян хамираш хутян кочанок ев мер парахиг банакин. Ахтанаки вокешин чок кочера. Ет патриазмя шаджанум петусян рекаварит мясин Гарабах баз мотивай целуционара. Окупация састагарвас мер тарасну римиря канасвас. Лайна цавлашина ракане веракану аканаш хатанкнара. Инчпесна ев шушаюм. Ашхару марза гангатас хара бюльбюль ераштакан паратоник азма керпума. Айсамен хатук тэгэн збагэсну марачин тикнуш сарайцюна ришарком. Кайнакан патриазме рачин орерин жолвартин оғват юрогерсум Мехрибан Алиева юпузич хоскера. Тогамена корогастват юракан чуру Адрбечан сонара вортюн та хампюрел Гарабаги сурпога. Айс сарпазан цангутюн иракан ацав карасон шорсор бантацком. Мирхайтни Гарабаги разатутюну дзерг белез герагун гылхаварамалатари ансасан камки Мирбанаки ужиев мир жолварти миаснутяну Амираш хутян шнориев. Айсор Мехрибан Алиеван ир бынатим барсар горсаралев баруякан воракноров. Казма Керпчака и в Каравар Чакану на Кутиноров. Пашарч Керпов, Катару Мирим, Вастахвас Хантира. С Галинар Друменоном, Еркур Миракана Сво, Хакакан, Курси Аджоуся Меч. Тарнир на Стуме, Ева Дребечень, Жоуртин, Царайл Нупатак, Мануме, Евка Мнам Попох. Айс на Патаку, Мехрибан Алиеван, Шарнокуме Грил, Иркенчи, Гирка, Айнория Цорт, Тари Стари Харстас Нелов, Нор, Пайцар, Еви Масталис, Эджеров. Мездепе апагат анох дзайна. Мичезгайн радио Цунхинг.

Азербайджана выступил с заявлением в связи с угрозами в информационном пространстве России. Азербайджан и Узбекистан выходят на новый этап сотрудничества в сфере градостроительства. Сегодня профессиональный праздник азербайджанских пограничников. Сейчас более подробно. В некоторых российских СМИ распространяются непристойные, оскорбительные материалы и высказывания угрожающего характера, направленные против азербайджанского государства, народа, руководства страны и наших выдающихся деятелей. Совет прессы Азербайджана в связи с этим выступил с заявлением. В заявлении говорится: «Совет прессы Азербайджана расценивает подобные факты как полностью противоречащие духу двусторонних отношений, в том числе медиасвязи между Азербайджаном и Россией. Отдельно хотелось бы также отметить, что азербайджанские медиа всегда отличались чутким отношением к вопросам, связанным с соседними странами».

принять серьезные меры в связи с фактами, направленными на подрыв азербайджано-российских медиасвязей и дружественных отношений между народами в целом. Совет прессы еще раз напоминает лицам, допускающим подобные выражения, о том, что они несут за это юридическую ответственность. Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с послом Литвы в Азербайджане Кистутисом Вашкевичусом, в ходе которой стороны обсудили региональные события и перспективы укрепления партнерства. Делегация во главе со специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ахдаринском и Ходжалинском районах Эльчином Усубовым провела встречи в парламенте Румынии. На встрече в Верхней палате парламента Сенате с заместителем председателя правящей национальной либеральной партии сенатором Глад Аурелом Варгой были обсуждены развитие двусторонних отношений, межрегиональное сотрудничество и вопросы, представляющие взаимный интерес. В палате депутатов парламента состоялась встреча делегации с заместителем председателя правящей социал-демократической партии, депутатами и сопредседателем парламентской группы дружбы между Азербайджаном и Румынией с румынской стороны Марианом Някшу, а также депутатом Раду Опря. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о межпарламентских отношениях и запланированных мероприятиях. Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы сотрудничества в сфере градостроительства и архитектуры. Обсуждения состоялись в ходе встречи в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана с заместителем мэра Ташкента Азизхоном Шовкатовым, находящимся с визитом в Баку. В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере градостроительства и архитектуры. Стороны рассмотрели возможности расширения профессионального взаимодействия, обмена опытом и реализации новых совместных инициатив в области территориального планирования, устойчивого городского развития и формирования современной городской среды. Особое внимание было уделено проектам создания парка Узбекистана в Баку и парка Азербайджана в Ташкенте, ходу их реализации и предстоящим этапам. В ходе встречи также была подчеркнута значимость 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ВУФ-13, состоявшейся в мае текущего года в Баку. Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: аналитикам. Стратегический проект, расширяющий транзитные возможности Нахчевана – Зангезурский коридор. Реализация железнодорожных проектов в рамках Зангезурского коридора ТРИП заложит основу нового этапа на транспортной карте Азербайджана. Речь идет не просто о прокладке новых железнодорожных линий. Эти проекты рассчитаны на создание единой и бесперебойной транспортной системы, которая соединит западные районы Азербайджана с Нахчеваном, а Нахчеван с Турцией. С этой точки зрения железнодорожный компонент коридора имеет стратегическое значение как для расширения транзитных возможностей страны, так и для превращения Нахчевана в региональный логистический центр. При полной реализации проектов предусмотрено доведение пропускной способности, проходящей по территории Азербайджана, железнодорожной линии до 15 миллионов тонн в год. Этот показатель в будущем создаст широкие возможности для существенного увеличения как внутренних, так и международных грузоперевозок. Таким образом, железнодорожная инфраструктура станет одним из ключевых факторов, еще больше укрепляющих роль Азербайджана в транспортных маршрутах Восток-Запад. Одним из наиболее заметных направлений проекта является переход к этапу строительства на 7-километровом участке от станции Саламелек до государственной границы с Арменией. Наряду с этим строительство оставшейся части в направлении границы с Арменией напрямую связано с процессами разминирования и согласования проекта. На данном этапе подготовка проекта по маршруту ТРИП и техническая координация инфраструктурных проектов, реализуемых различными сторонами, имеет особое значение для эффективного функционирования коридора в целом. Перспектива железнодорожного сообщения Нахчевана с Турцией еще больше повышает региональную значимость проекта. В целом можно отметить, что железнодорожные проекты в рамках Зангезурского коридора имеют важное значение с точки зрения расширения региональных транспортных и логистических возможностей Азербайджана. Создание бесперебойного железнодорожного сообщения от западных районов Азербайджана до Нахчевана, оттуда в Турцию, создаст условия для увеличения скорости и объемов грузоперевозок, а также для расширения транзита потенциала Нахчевана. С этой точки зрения коридор сформирует новые возможности для превращения выгодного географического положения Нахчевана в экономические и транспортные преимущества. Развитие железнодорожной инфраструктуры, создание приграничных связей и обеспечение интеграции в железнодорожную сеть Турции еще больше укрепят роль Нахчевана в региональной транспортной системе. В то же время реализация проектов укрепит позиции Азербайджана на маршрутах Восток-Запад и в целом на евразийских транспортных путях, создав дополнительные возможности для его превращения в один из важнейших транзитных и логистических узлов.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Азербайджан укрепляет позиции мини-средней державы. Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обладают все более заметным влиянием благодаря своему географическому положению, энергетическим ресурсам и роли в международных транспортных маршрутах. Об этом пишет Financial Times, предлагая обратить внимание на новую категорию государств, так называемые мини-средние державы. Это государства с реальными рычагами влияния в отдельных сферах энергетики, транспортных маршрутах, региональной безопасности, посредничестве в финансах, технологиях, географии или доступа к игрокам, до которых крупным державам трудно добраться, пишет Financial Times. Как подчеркивает издание, наличие подобных преимуществ само по себе еще не гарантирует влияние. Ключевое значение имеет способность государства эффективно использовать имеющиеся рычаги. Особое внимание к статье уделяется Азербайджану, Казахстану и Узбекистану, чье влияние основано прежде всего на географии и инфраструктуре. Азербайджан экспортирует энергоресурсы, находится на торговых маршрутах Восток-Запад и обладает значительным весом в политике и в сфере безопасности Южного Кавказа, отмечается в публикации. По оценке автора, именно сочетание этих факторов позволяет Баку играть заметную роль далеко за пределами собственных размеров и экономического потенциала. Отдельно газеты обращают внимание на значение среднего коридора транспортного маршрута между Азией и Европой, проходящего через Каспийское море, Азербайджан и далее в сторону Европы. По мнению издания, значение Азербайджана в транспортной архитектуре региона будет усиливаться и благодаря развитию энергетической инфраструктуры. Влияние мини-средних держав наиболее сильно тогда, когда другим странам нужно то, что они контролируют, подчеркивают ФТ. В случае Азербайджана таким активом являются энергетические ресурсы, транспортная инфраструктура и географическое положение. По мнению автора, значение азербайджанских нефти и газа возрастает в условиях, когда европейские покупатели ищут альтернативные источники поставок.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Посольство Индонезии в Баку провело серию торжественных мероприятий по случаю 81-й годовщины независимости страны. Мероприятия прошли под лозунгом «Суверенная, справедливая и процветающая Индонезия» и были призваны укрепить солидарность индонезийской общины, а также дальнейшее развитие дипотношений с партнерами в Азербайджане. В церемонии приняли участие посол Индонезии в Баку Берлиан Хелми, а также представители диаспоры, студенты, а также ряд местных партнеров и друзей Индонезии. Посольство также организовало различные мероприятия по случаю национального праздника. 18 августа в рамках пресс-тура представителей азербайджанских СМИ в Узбекистан состоялось посещение Центра подготовки контента для средств массовой информации при администрации президента Республики Узбекистан. В пресс-туре принимают участие 20 представителей ведущих медиа Азербайджана. В ходе визита азербайджанские журналисты ознакомились с деятельностью Центра по подготовке контента для СМИ, социальных сетей, цифровых платформ, государственными проектами в сфере развития медиа, повышения профессиональной квалификации представителей СМИ и продвижения международного имиджа Узбекистана. Участникам пресс-тура была представлена информация о реализуемых центром проектах и инициативах. Особое внимание было уделено международным проектам центра, реализуемым совместно с ведущими зарубежными партнерами. В рамках визита также состоялась встреча представителей азербайджанских СМИ.

СМИ с руководителями ведущих средств массовой информации Узбекистана, где обсуждались перспективы расширения сотрудничества между СМИ двух стран, реализации совместных медиапроектов, обмена профессиональным опытом, а также подготовки совместного информационного контента. Пресс-тур представителей азербайджанских СМИ в Узбекистан продолжается. В рамках визита журналисты ознакомятся с различными направлениями социально-экономического и культурного развития страны. Азербайджан Airlines, входящая в состав Ascon Holding, успешно выполнила первый рейс в город Атырау, Казахстан. Новый маршрут стал очередным важным шагом в дальнейшем расширении воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, развитие деловых и туристических поездок, а также укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Рейсы по маршруту Баку-Атырау-Баку будут выполняться 4 раза в неделю, по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Новое направление предоставит пассажирам возможность комфортно и без пересадок путешествовать в Атырау, который является одним из ключевых экономических центров Западного Казахстана. 18 августа – профессиональный праздник сотрудников органов пограничной охраны Азербайджанской Республики. Исполняется 107 лет со дня создания государственной пограничной охраны. Пограничная охрана Азербайджана была создана 18 августа 1919 года. С принятием парламентом Азербайджанской Демократической Республики закона об охране границ была сформирована правовая основа национальной пограничной охраны. Распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, 2000 году 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников. Во времена Советского Союза пограничная служба функционировала в составе Комитета государственной безопасности. Реорганизация и развитие пограничной охраны Азербайджана после восстановления независимости тесно связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. Впервые трехцветный флаг Азербайджана в вооруженных силах был поднят 22 августа 1992 года в Нахчеванском пограничном отряде, что также стало одним из важных событий в истории национальной пограничной охраны. Важные процессы от создания первичной необходимой инфраструктуры на границах до формирования ГПС осуществлялись под руководством Созидателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. Создание в 2002 году ГПС еще раз продемонстрировало, что надежная охрана границ имеет особое значение для азербайджанского государства. После восстановления Азербайджаном независимости, организация надежной охраны государственной границы и делимитация границ с соседними странами стали одним из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая президентом Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики. Личный состав ГПС проявил большую самоотверженность и героизм и в Отечественной войне. Для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой во время 44-дневной войны, были мобилизованы все силы и средства. Военнослужащие проявили особое мужество при освобождении 132-километрового участка Азербайджана-Иранской государственной границы Физулинского, Джабраильского, Зангиланского и Губатлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. В Отечественной войне 47 пограничников стали шахидами, 197 получили ранения, 12 пограничников, из них четверо посмертно, продемонстрировавших пример личного мужества и героизма в боях, были удостоены звания Героя Отечественной войны. Наряду с этим сотни пограничников награждены различными орденами и медалями. Сегодня пограничная охрана Азербайджана по профессионализму личного состава, уровню оснащенности, вооружения и военной техники, а главное, по показателям служебно-боевой деятельности, занимает ведущие позиции не только в регионе, но и во всей Европе. Все это показывает, что азербайджанское государство обладает сильной и профессиональной системой пограничной охраны для обеспечения надежной защиты своих границ. Азербайджанские пограничники достойно выполняют такую почетную и ответственную задачу, как охрана рубежей Родины. Отметим, что накануне 107-й годовщины создания государственной пограничной охраны президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих государственной пограничной службы. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.